0: с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойду в Алеска, чек. Чек. Чек, чек.
2: Ирик, я приду. Споем все вместе.